0: Денжигне Чунги Сэчунгэн Цунтэгэр Гонсэ Шигдэ Чэрьёти. Диш Цаваны Ломтэн Си Цзиньпин Шухэн Би Дан Чунгэ Гуэчэлла Ргэли Бадэн. Си Цзиньпингэ Дирб Сарби Чунги Чэчи Чэ Чэнсо Рангли Чэ Гунби Цанжиг Дэн Тэнби Чэтунла Ргэли. Наци Лотэн Джирми Чэ Чэйун Чэ Якуб Денжиг Тава Лэглэн Таршин Шэ Ги Бадэн. Сэчу Шу Чэ Си Цзиньпингэ Зэптун Гайчин Чэ Гунтун Товчун Дэн Лэглэн Таршин Ши Дэ 당종은게 지기디 지기질진 고철어고 창구 냠뜨르당 자르그 냠지 냠진 제접 냠크 처바지시니 최승할린 도비 된저가 중구 허터기 인지기튼 시기시다 중공 중앙 수지 주의 수지 접디 부고 부장 왕쇼홍거 제도 목송실리 단돈 저주 수지 시진핑거 접든 가칭거 공돈 도중 등 러터른 타신시디 등디 총디 고적더 Nali lhagbaji mgimbe na mgisa zoni gongbi chetun tal khinomba deng de donchul damzin sheba zon lingan la zishigda mgba deng de donchul damzin sheba tabhi deng shetib sartul sheba deng de donchul damzin sheba zirimke mangzi sabtun ta donwa deng de donchul la damzin sheba shabi jibtsin tisang ta donwa deng de donchul damzin sheba jishini renzhig zhunggin zhichinga namba sarwa jinchil mebar dogi cundi deng
1: 고생전이 제치부슈자 시진핑가 덴지 20를 고르젠 접든 가친지 공돈라 톱중 등 럭터 등습시데 멍멍알라나 메바 등 제수가라나 메바 진충시바 간체 할리 제듬도 동아 등 덴지 20제 리든 소수 담진 강럭시니 20진 잡친 종월을 타지 등 원국 등 그듬시데 멍멍 멍숙 제 제수 등 제너 덴지 제수 총용 단능 용월 송종럭 부시기 리청기 단든 Nyechere sani kakisi dhamari dunjin chabchin shungde mamang mangchuk je cesuk dang jenur la gyonggin chabchin tepi nyebar da doksun namo shegi. Nyankan zhongnin che sambar da thunbar shi de merchun dunjin zhongwar doksun namo shegi ba dang nyamsi dunjil nyerchung she si denjig dodam la khinun she ni chamgal vringgal ji gansang vrangchul dang khagi vrangchul suk je vshachu la dongdag namo tonggi. Zonan lirig je chabkung namo de Терри денжигче шетип гачинэв гел дөнчүл шадир гэндэл тунгатан хугбэг цунча жэнтэ мачынжыби денжиг таркыл додымла хынумба жэзэн келила чэдүн жэжигдэн елэккур тан дэмжил денжиг додымла хынун шити нэюла зэнжирэн изи сулэрэг чапкунг дөнчин жонвар мөнгөг ягбу шэги нэнка тан мөмэн тэнэн левшир дан жэжиг шиби пис дан панжи жэмтур дан тэ дөнчин цапчинтэ Nguyenmul jengil dankil shibi caizhi duntugdu chulubur gandil dungi badang. Nguyenmul jengil dhigtir yusang dang zangsil shi hui cheri dungi. Denjig tuanji jie darkil dodum chumzin ngalli naimu shidi. Keli jie denjig tuanji jie chitsil chun yungni jemtir dungi. Zhongyong keli dang yegan keli ji denjig tuanjil tani nechil yegbu shigi. Li chenggi nanji dandun. Kungtug kil jie dodum dang. Dekag darkil dodum, keli zubi nganchi jila khinun shi di, denjig jian nganchi shi tub di, shivchi sani deng, shivchi lini, shivchi mirna jisa tunbar shi gi. Zizug jia tenjur nyamji la khinun shi ni, denjig tunjil jachim jia chimsul deng, hisha chabdil la khinun shi di, denjig rini hui chenbi jesong shi gi. Mungir datung nunguk nuchi deng, gilchub ji jia lidun, damzin yagbu shi gi ba deng, stashib calin jia nyan da tungwa, nguimil jingin lepshir shi ba. Лирик тансун жила хынун шиде нөци жонгын табжа жихтунги жэнюн датунги. Чангу чинги цугнда лангунзин шибадан, Ваншу хунтан Учин лун цугндар ши.
0: Дагаби ци небжилинен, Джеса Чичип кынгэ зонли личынгэ гунзин зады, Джеса Чичип кынгэ жинли джинцу дэни, Чоку сичи че нэхэ дунди, Пани тортун дэн, Пани дэнбэ нэ дунла гэнда дунви, Джэйвил шабар, Шимчиг нава дэн, Зонли сарви джихчунг нэсэг, Нянсир саншан, Лидун ликунгэ тунгул додам суэйн чарсан ла, Джуйшиб шини, Джуйншам шун. Джинцу ли дандун, Мэнгэ хуамжирн кортюл чул шунгвэ натун ла мэгдэ чэку сэчэ чэ дэнкор дугмэ нюмжэг шэ кэг чэра дунгва дэн хуамжир жинтэл нэн хсарва дэн лэгба зэнгвэ шухсэн пэджэн жувэр гэнзэл дэнэ. Лу шэвэ хуамжир чэнцун пэджэга мэгцэл

0: ингол орг рангчун кэл дарлаг зон ржимл дондл нгтон кан гэвчэвдэ нян тока кэлэг жил датэнг чав сагны нэв шонуг кинчэр кэ чожэз кэ шони кадай чэйн я кэлэг чо дэмэна
1: о дэмэн гүн ба
0: ари дэмэн тэ дана тугтун да чичу сагны нэв шонуг да гэр кинчэр кэ чожэнд мо чэмэз гэ нэна чожэнд чэй шоннина да чожэн ди танди чичу нгтон кан гэ да шава кан тэгз гэ дэмнина сэргэла чожэн дэм чонжина чичу сагны гэ адап чацуг денжигран дишога хэрчин ганда юнина тикони чу кавдазина
1: рен дундын ба тэг таң ичэнди жимбрк жирбэн мастон кананга дондаг мансин дүшөнд койч чызык чөтөндөр эдина та кинчир кып шок чөтөндө чиги мажедире янна тэг тэрөндэни дикэлме жинди кын таң ичэнди ран сагнини дим кинчир кып дондаг зөшөндөм жоз жаз тагындыни тарами чөтөндөм зөшөдье эй Та инна тагынди эсэ тарлык дон жирмыгна тонкан гыйна та картын карнин чугун дэ тондак дэ тотун зэ ю мо. Тан ди сагни ngoma ma картын карнин ярын дэ тону дэ чэ мота. О та ак конди лак зикр кэна на дэ тон ку цонкан чугун чугун зэ зон вот да. Тан дан гун кон сан га цонкан ма зэ ни гурмун ма тан га та чик ки сон зэ кота яра чик та ро гэ зэ ни чон та жир ту гинэ юн тан да на. Та жир ту гинэ юн ди тан гэ ча рим би рим бан жон дэ та та Дэг мактон хазын тонона тондох чон чон инэ чимбо инэ тома вэнжо дэгэ чэ чон дэ чэро ток тон инэ танди ак тэджу инэ тачу даргон чу мас уркэ няди тачу кама за арджэ сигна чу капта арджэ бяда таку ня ходи кой за дэптон инэ та капта дэва юмо ё хако матас дэнэ за тамэ чэра сон и тади ак гэ кама ё са тон дэ сон дэ чэро та чирги во тэтэр гэ чик ти дита лак Капти за мардивзия, так капти нам израк мата дан чэрвэн дзэрон, та тазан гэчэмни, чага урсуну, тэмузэр. Тагэта ина чэзэрэдэна, та тансан дячи мансуг наба, та нам ина джэмбэртэ, та ngэчи сигна логмэгтэд, нина та ачэчи ранран гэчэмэ ина, та фьесо ина, логмэгтэд тэвэ зэнэкан, та жэмби жэмба, та чэзэрэ пшёгэ на ngэчи, нэмцэн кэндэг ина ngэчи, чабжагэдэ тэмузэн кэнэ. Ина та чонкан нанзэ, логмэгтэ чонжон зэрэ дог. ཁྱོད ཚོ ཚོ ཚོ ཁྱི ཕྱད མ སྲུང དེ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡང ལོག མུག ཏ ཨ ས ནི ལོག མུག ཏི 다 때가 칼땅 근데 점창 그 너무

Арасы сынзынгы санжири чуңыйы песі көфугі цей нергенін тандуны. Арасыгы ялың нянды непен сонча жайынды мұрстуңвей чаңайгы лешір мамбыл бей реваше жиңосыр. Песі көфугі нендір пей вейх санжири жуқпылы цондейтан тандуны. Нянды непен сонча жайынды мұрстуңвей чаңайгыны, жәчі нянды непа жайынды мұрстуңвей жәнсі көмандуын. Арасы шуғыджи аялың мұнтыты чаңайгды ған кірвей сапшинканы шуғын жүрбір реваше жиңу. Pesa kufu gajia jira, ayalang gan zantin chukupu da ka rinba mandrawa ni yang tang xiar da ayalang nyangdil ni bin chuncha zuwi shabchil gang yang meba dang nyangdil ni bin chuncha zuwi charji yang meba kilin siyo. Ayalang gi aranga jachi nyangdil ni ba jayin da mertungwi jensul oog da kar gi bi ingan lagtir xepi shor da nyangdil ni bi shibdi ga weshul tala yang bambung xe jing usir. Ayalang gan jansi ji ci nyebji ni na dhigba tarna ayalang ayasalang jui kheng ga jui huin na juan ba 내지

Арасы сынзынгы санжир чуңы песі көфуғы цей нергенін тандуын. Арасыға ялан нянды непен цуынча яйынды мұртуң вей чаңайгы лешір мамбыл бей реваше жин осыр. Песі көфуғы нендір пейвей санжир жуқпылы цуынды тан тандуын. Нянды непен цуынча яйынды мұртуң вей чаңайгына жәчі нянды непа яйынды мұртуң вей жәнсі көманду ин. Арасы шуғыджи ялан мұнтыда чаңайгды ген кірвей сапшинканы суын жирвар реваше жин ос Pesa kufu ga jajira, ayalang gan zantin chukupu da ka rinba manja waani yang tang xiar da ayalang nyangdil nipin cuancha zuwi shabchil gang yang meba dang nyangdil nipin cuancha zuwi charji yang meba kilin siyo. Ayalang gi rin ga jachi nyangdil nipa jayin da mertung wi jensul ogu da kar gi bi ingan lagdir xepi shor da nyangdil nipi shibdi ga weshul tala yang bambu xe jing usir. Ayalang gan jansi ji ci nyebji nina dhigba tarna ayalang yasa lan dwi kheng ga dwi khun zhuwin ba Nezhi zhaadu ga dandu na, zhui kheng ga yalang ga nyangdi nipin cuancha jayin da mertung wei chengayi ga li shirmba bi, anadun la shimjig xie jing yosir.

дартаарканы мекэтгэнэ хачир дартаарканы инжири самгэтна мэнтэтэлэцэн татун кэнди кабрджора наци чичэ кабрди тартэ нилэла

Темна сомни хан гнам бар юрчур тоо си хуйчин чи чайчи кайла амандын чухгүй тонт амны гчэн ют онла аюуи чэтэн дан ба тунана бамни нэг тэ вонва кора юм зэми гдон гнила мөг юва кэн юм чи гайва жил маан юр тон би хла хуйчин зэми гдон тон хуй бама хуйчин мөг юва тон хуй вонва кора нам цор тон ба дэнэ тэтэм чи хуй нөө та тэтэм чи хуй сүг гонд худ чэм мөг зин гоо гэдэг зэна хуй бами мөнэн дэр ал куа вонва кор гоо нэ нэ хуйчин зэми одон гэ хатан нэ ани гэ нэг анжрал куа гуу гэнэ нэн зилэ димөз гэ нэл куа гоо гүн ши тэ кол да тэ тэ гэ хэнэ та дэ хуйчин ани гэ аюу гүн нэ ла хуй дэн ал куа вонва кор гүн нэ Dengan jenis kon janda ini, dia, kita sila temu sih pun, temu saya tiada sama sekali. Tapi kang ini apa, sebenarnya jangan betul apa, metu kong ini, macam mana korban ini, jenis itu mana, muka itu mana, dengan jenis itu kuah gaya itu kau dita, semuanya nampak sih kuah sendiri. Tapi kesanu jenis itu kau nampak ni kecil, panas jenis itu kau cerai siapa, oh, dia kelate kang ini jenis cah cungu itu sana, hutan rum. Та хуйчин зими дунгла хуй байма нэг хтангна вонва праватан мгэни юва дэн хундан нэр ко цуа ташил тимоз гэдэр я готэм чи хоржола аянчны гави аянчны гали кэнзи чэнзэн хожони тэнла анамта гэнсэ сэвэр чэтэм чи онтон амари хаму чоч кэр ана цогтерч галасм чэмүүнийг живатава амс гэрнц чэнц ножон дэнэс гомтэ я хкэршэн зилаз чэнц жонэд чэнц сгоро чэнгэ мэрм ажонэс инши та хчэн хсараа юм гүн хчэн сэр хкэршэн хатэн хатэн ютэнва зини тэмүүгийн жаас гога чэн хсараа Tengah lasu kamu, pung tu kucing tu kundi ya, ya, kanan bertari, jantung tu kundi, cik serwas kini lasu kuga, serwas kini lasu kuga, kerjaan mana? Yang mana kini lasu kuga, amai hamu si, hamu yang cina mah, cuci kini lasu kuga, kula, cuci lila, terkini kini lasu kuga nama nama cukup, terkini nama nama cukup kini lasu kuga, kau yang ni yang tu sila, ya, cangmu ni kau sila. Та даа цунсэ кэнэ зго даарэ даа. Дэрэ инни тэ цумсэн жүргэ. Та чочи таму чочи нэ зго зила дэркэ чи нэ зго алпай нэ нэ. Хкэршэн диви чүнзэн чи хтэнгна. Жан чон дхун ди хэр ёнэ нэ нэ зила. Та ил гэнэрэ чүрва. Дэму та вэзга тэ цум чи хуй дэсэ. Яна анян жүр гомтэр тэми ягын кэн чонд арангэл жэмэн тон nam chezi. Chukunda arangkula jemang cholam chezi. Onti lhotuk namchi mejilala khtonga gayangsir chayaram changmo niga jivatawa ozila. Anyamchir ngwamtsir tami yagangkan sukuno. Anyamchir sukuno ta ada hachanganji nazukwa anyamu ga jirkhu ti ngom chari nazukwa adayang tamala nazukwa kuga tam chepi yich gongdi chukar shachikun khundi Aranggul jil mangzi. Ta jayi nani nazi kwa zidung nabaa, aranggul supun. O tiga pagang dukhundi nazi kwa tuanir la. Yang manan nazi kwa ta hotuk tanchi pugi nazi kwa mejil la. Khtopa shekunu ga khtong kayang dukhundi nazi kwa yara chere lengu nirezi. Deta kwa changmu nirezi. Ta deta nazi kwa thichum sa gezi. Ya, ta kangla thichum sa wazna. Anyanjir mbintang dhambi adadu chungkurun dhukhundi jinaadukwa chikuni na o lhovchuk thanchipuga mejil ahtolu lenguni nangzi dilan jinaadukwa titsum sawaasi jiwa taugunguni titsum jihui shertarsum huijin jinaansi jisum ba dhambar jihui na jatang jaman chi janji huijin jil dhambar huijin 회당 회진에니 최친 자위 땅니